0: обалывается.
1: Алло.
0: Как меня принимаешь? Оператор УВБ-76, самый натуральный засранец.

4, 3, 2, 1. ЕОТЦ-76, жду подтверждения настройки. ЕОТЦ-76, жду подтверждения настройки.

dwójka, sześć, czwórka, trójka, pięciorka, czwórka, dwójka, sześć, czwórka, trójka, pięciorka. Внимание, восемь, тройка, четверка, семь, двойка. Восемь, тройка, четверка, семь, двойка. Тройка, одинка, шесть, одинка, одинка. Тройка, одинка, шесть, одинка, одинка. Семь, четверка, шесть, тройка, девять. Семь, четверка, шесть, тройка, девять. Восемь, шесть, шесть. Двойка, девять, восемь, шесть, шесть, двойка, девять. Внимание, восемь, тройка, четверка, семь, двойка, тройка, одинка, шесть, одинка, одинка. Семь, четверка, шесть, тройка, девять, восемь, шесть, шесть, двойка, девять. Конец.

0: dive into the Intergalactic FM archive. Check out videohotmix.net and grab all you can. If you are looking for Panama Racing broadcasts, check out panamaracing.club. No station such dedication.
1: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
2: Карбович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
3: А где Лунц?
4: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближайтесь к речному вокзалу.
3: Значит, Карпович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23. Where am I? Decompression. Decompression. Decompression.